0: В эфире радио «Овози Тучик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тучик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тучик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тучик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тучик».

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Овозе Тоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущая программы Ятахмина Амонова. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овозе Тоджик».
0: В Душанбе состоялись таджикско-кипрские переговоры на уровне глав МИД. Форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям начал свою работу в Душанбе. В Испании зафиксировано рекордное количество смертей от жары. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Душанбе с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбас. В рамках визита стала церемония возложения венка к памятнику Исмаиля Самани. Затем в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан прошли переговоры министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухридина с министром иностранных дел Республики Кипр Константинусом Комбасом. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние, перспективы развития таджикско-кипрских отношений, а также вопросы сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. По итогам переговоров была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и расширении двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Кипр. В рамках укрепления финансово-банковского сотрудничества между Таджикистаном и Китаем состоялась встреча председателя Национального банка Таджикистана Фирдауса Толибзода с председателем сельскохозяйственного банка Китая Гу Шу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана. Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального банка Таджикистана Далер Муродализода, генеральный директор Департамента людских ресурсов сельскохозяйственного банка Китая Лю Соншен, генеральный директор Департамента международного отношений Хо Гу Фен, старший специалист Департамента международных отношений Тао Айсу, старший специалист Центрального аппарата Юань Э, руководитель представительства сельскохозяйственного банка Китая в Республике Таджикистан Си Джун, а также руководители структурных подразделений Национального банка Таджикистана. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития межбанковского сотрудничества, расширения межкорреспондентских отношений, инвестиционной поддержки, финансирования, торговли и реализации совместных проектов. Форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям начал свою работу 4 июня в Душанбе и продолжится до 5 июня. Как сообщили в Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, в форуме принимают участие представители стран региона, государственных учреждений, международных организаций, частных компаний. Целью форума является создание регионального зеленого коридора для механизма трансграничного сотрудничества женщин-предпринимателей в области. Накануне в Женеве состоялась встреча чрезвычайного полномочного посла Республики Таджикистан в Швейцарской конфедерации, постоянного представителя Республики Таджикистан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организаций в Женеве Шарафа Шерализода, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Адханом Габрейсусом. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан Швейцарской конфедерации, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным приоритетам глобального здравоохранения, обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Республикой Таджикистан и Всемирной организацией здравоохранения. Представители Синьцзянской метеорологической службы Китайской Народной Республики 2 и 3 июня посетили агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан, сообщили в агентстве. Директор агентства по гидрометеорологии Абдулло Курбонзода и заместитель директора Синьцзянской метеорологической службы Китая Джан Юнган обсудили вопросы внедрения платформы раннего предупреждения различных видов опасных природных явлений МАЗУ. Особое внимание было уделено использованию технологии искусственного интеллекта для прогнозирования пыльных ветровых, бурь и пылевых явлений в Таджикистане. Стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества в области мониторинга и прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. Экстремальная жара в Испании в мае унесла жизни более 100 человек. Об этом передает Азертадж. По данным Министерства здравоохранения Испании, это рекордная цифра с момента начала измерения в 2015 году. Эта цифра 3,6 раза выше, чем среднее число смертей от жары в мае за последние десятилетия, говорится в пресс-релизе министерства. Правительство предупреждает о серьезном влиянии ранних волн жары на здоровье даже до начала лета. Данные получены из системы МОМО, которая ежедневно регистрирует все случаи смерти в Испании. Система сравнивает фактическое число смертельных случаев со статистическими прогнозами, основанными на исторических данных. Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, узнав на рост числа заражения, нехватку финансирования и необходимость срочных мер, передает Казинформ со ссылкой на BBC. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго кризисной и заявила о необходимости 115 миллионов долларов для борьбы с заболеванием в ближайшие 3 месяца. При этом в организации отметили, что на данный момент меры реагирования обеспечены лишь на 35% от требуемого объема финансирования. Согласно данным ВОЗ, на среду в Демократической Республике Конго подтверждено 344 случая заражения Эболой, из которых 60 завершились летальным исходом. В соседней Уганде зафиксированы 9 случаев заболевания и 1 смерть, а также 1 предполагаемый случай заражения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что международное сообщество продолжает отставать.

0: зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. И сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 5 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. 5 июня 2025 года во Дворце нации президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с главами правительств стран-участниц Содружества независимых государств, прибывшими в Душанбе. Также 5 июня отмечается Международный день охраны окружающей среды, а в Румынии – День учителя. Также 5 июня в Дании отмечается День Конституции. В этот день в 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Норвегия. 5 июня 1993 года в Москве начала работу Конституционная ассамблея. И также 5 июня 1849 года в Дании был создан двухпалатный парламент. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день в 1930 году родился фотожурналист Зинат Азизов, а в 1940

1945 году родился режиссер цирка, заслуженный артист Республики Таджикистан Сарват Бехбуди. А также в этот день, в 1957 году, родился писатель и журналист Умари Шерхон. В 2016 году вышло в свет историко-художественное произведение Умари Шерхона «Опор дел». В результате исследования ему удалось установить и описать героические подвиги более 50 таджикистанцев, которые в годы Великой Отечественной войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Среди награжденных 22 героя являются таджиками и узбеками, из них 15 таджиков, 2 узбеков и 5 таджиков – выходцев из других республик Советского Союза. Знаменательные события 5 июня. Сегодня Международный день защиты окружающей среды, установленной ООН. Этот день – один из способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на ее охрану. Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды и побудить как можно дольше людей, больше людей предпринимать действия для того, чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки. Этого июня также отмечается Международный день борьбы с несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом. Эта дата была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года, а предшествовала этому целенаправленная работа ФАО, то есть Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Для ФАО очевидно является связь между проблемами незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовного промысла и вопросами устойчивого развития. Особенно это касается отдельных регионов планеты, где рыбный промысел составляет основу жизни, являясь источником питания и основным видом деятельности. Рыбные ресурсы являются основой рациона питания для более чем 3 миллиардов человек. В 2009 году ФАО приняло соглашение о мерах государства по предупреждению, сдерживанию, ликвидации ананель промысла, вступившее в силу 5 июня 2016 года. Это соглашение направлено на предотвращение незаконного вылова рыбы через недопущение в порт рыболовных судов. Уважаемые радиослушатели, вот таким был день 5 июня, и такие события происходили в этот день в разные годы.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
2: Напоминаем, вы слушаете радио «Овозы Тоджик». В Новосибирске проходит 4-й международный фестиваль театров «Кукол Перекресток». В этом году форум объединил творческие коллективы из 8 стран мира и 10 российских городов. Особое внимание зрителей привлекло участие Государственного театра «Кукол Люхтак» из Душанбе. 31 мая фестиваль стартовал ярким шествием на площади Ленина. Артисты и куклы из разных стран мира прошли праздничной колонной к Новосибирскому областному театру кукол, где состоялась торжественная церемония открытия. Музыка, национальные костюмы, герои известных спектаклей и сотни зрителей создали атмосферу настоящего театрального карнавала, посвященного Международному дню защиты детей. Одним из самых ожидаемых событий фестивальной программы стал показ спектакля «Наврузи Аджам» Государственного театра кукол «Люхтак» города Душанбе. Постановка знакомит зрителей с традициями и культурой праздника Навруз, раскрывая его символику через язык кукольного театра, национальные мотивы, красочные костюмы и самобытное сценическое оформление делает спектакль ярким представлением таджикского театрального искусства. После показа спектакля своими впечатлениями поделилась директор Государственного театра кукол города Душанбе Наргиз Розикзода.
3: Спектакль мы подготовили специально к фестивалю «Перекресток». Каждый год 21 марта традиционно наступает День равновесия, и в Центральной Азии отмечается праздник Наурус. В этом спектакле мы показываем все традиции праздника. Там у нас и спортивные игры, как готовят суманак, верблюд, который всегда теряется и ищет его караванщик. Мы показываем именно ткани, которые одевают мужчины. Это ткань бекасап. Они используются в халатах мужских, в тюбетейках мужских. А также женская одежда, женские ткани, атлас, адрас. А также тюбетейка, бахор. Также символ Науруза. В спектакле используются национальные музыкальные инструменты, которые играют живую наши ребята и поют живую. Спектакль, он именно уличное представление, потому что по традиции в древние времена не были такие здания театров, и наши предки, наши бабушки, наши дедушки играли на базарах, на открытых площадках. Он такой веселый.
2: Импровизированную сцену артисты оборудовали прямо на площади перед театром кукол. Для представления была придумана каждая деталь. Специальные ширмы украсили традиционными тканями, с одной стороны женскими, а с другой с мужскими орнаментами. Декорации менялись в зависимости от персонажей и сценического действия. Основой спектакля стали традиции Навруза, древнего праздника весны, обновление и единство народов. Зрителям показали старинные обряды, народные обычаи, национальную музыку и элементы традиционной культуры Таджикистана. Яркое представление позволило гостям фестиваля ближе познакомиться с историей и культурным наследием таджикского народа. Вот что говорит об этих гастролях представитель Государственного театра кукол города Душанбе Герань Одинаева.
4: Очень приятно, что в эти дни наш театр принимает участие на фестивале «Перекресток». Артисты повезли спектакль, который называется «Наврузи Аджам». Знаете, нам была удостоена очень большая честь первыми открыть этот фестиваль. То есть наши артисты были самые первые, которые выступили. И знаете, я считаю, что это естественно, потому что спектакль очень яркий, очень красочный, живая музыка. И вы знаете, в этом спектакле мы постарались показать все обряды таджикского народа, которые проходят праздники Навруз. И все это именно делается через куклу, через артистов. Замечательно. Там мы показали и Хурус-Джангак, и петушиные бои, и борца показали. И все это, знаете, и вроде бы и серьезно, и с такой небольшой шуткой. И даже показали вот кадила, когда вот Хазур Испанда Дудмикнеем, Хазур Балэду. Вот это вот кадила. И зрителям очень понравилось. Все приняли спектакль с большим восторгом. И даже пригласили на следующий год Петербург тоже на фестивале. Если даст Бог все получится, то я думаю, что у нас будет еще одна поездка в следующий год именно с этим же спектаклем.
2: Почему именно этот спектакль был выбран для данного фестиваля?
4: Ну, я думаю, наверное, потому что мы хотели показать нашу древнюю традицию. Угу. Наши древние традиции. И хотели сказать, что таджики – это самая древняя цивилизация, которая до сих пор хранит свою культуру, угу. до сих пор хранит свои ценности и до сих пор хранит свои обряды и традиции. Это же важно, чтобы... Ну, ознакомить иностранного зрителя с нашей вот этой культурой. Спектакль показывает все обряды, все традиции. Даже есть, вы, наверное, знаете, что есть такая еще у нас традиция, это как чодорихайол. Вот чодорихайол отвезли с нашими национальными куклами, которые намотаны нитями. Их лица намотаны, это как, не знаю, кто-то их называет матанки, кто-то называет безликие куклы, а мы называем их в такой риштапеч. Вот этими куклами даже есть у нас хороший номер в этом. Ну, сюжет в том, что выходит ведущий и созывает людей на праздник Навруз. И здесь вот начинается все самое интересное. Начинается вот показ всех вот этих традиций, которые когда-то и до сих пор вот хранит этот праздник Навруз.
2: Вот вы сказали, что они уже принимали участие на открытии данного фестиваля, да? А как зрители в России восприняли?
4: Они с восторгом восприняли. Они так хорошо, им же все интересно. Они ходили, спрашивали, смотрели кукол. И, знаете, даже вот наши музыкальные инструменты руками трогают. Им же все это интересно.
2: Да,
4: с восторгом приняли.
2: Как вы считаете, насколько важно принять участие в таких международных фестивалях для вашего театра?
4: Ой, я тут считаю, что это не только для нашего театра важно. Это важно и для других народов. Потому что театр, он объединяет. Он объединяет и, знаете, наверное, мы перенимаем все то хорошее, которые есть в других театрах. И также наш театр может показать все то хорошее, что мы имеем. И, может быть, кто-то от нас что-то хорошее для себя примет. Поэтому я считаю, что вот такие театры кукол, фестивали, они должны быть почаще. И мы должны почаще ездить. Потому что, я же говорю, культура – это такая вещь, вот, которую нужно бережно хранить. Но, например, к нашей древней культуре можно ввести какую-то современную нотку, не теряя вот именно сюжетную линию наших древних традиций. Я думаю, что наш театр меняется только к лучшему. Ну, мне кажется, что в первую очередь изменится, наверное, мировоззрение, потому что есть актеры, которые впервые выезжают за...
2: У них это было первый раз.
4: Да, у многих актеров это первая поездка за территорию Таджикистана. Я думаю, что они приедут с восторгом, и у них будет больше энтузиазма. Они будут работать еще с большим энтузиазмом, у них будут гореть глазки. Вот, и, конечно, я считаю, что они приедут уже с чуть-чуть наполненным багажом. Поэтому это очень важно для них.
2: Напомню, международный фестиваль театров кукол «Перекресток» объединил коллективы из Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Ирана и России. Фестиваль стал площадкой для профессионального диалога и культурного обмена. В программе спектакли для детей и взрослых, мастер-класс, обсуждение постановок и творческая лаборатория для молодых режиссеров. Особое внимание организаторы уделили доступности мероприятий. Все ключевые события фестиваля адаптированы для зрителей с нарушением слуха, предусмотрен перевод на русский жестовый язык, а значительная часть программы сопровождается субтитрами. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Новосибирской области Президентского фонда культурных инициатив. Данный фестиваль продлится в Новосибирске до 7 июня. Впереди зрителей ждут новые спектакли, творческие встречи и яркие театральные открытия, которые еще раз подтвердят, что искусство кукольного театра остается универсальным языком, понятным людям разных стран и культур.

ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Потомки Авиценны». Проект о здоровье, современной медицине и о людях, которые продолжают благое дело великого врача и мыслителя Аббали ибн Сина. Сегодня мы поговорим о заболевании, которое на протяжении многих веков остается серьезным вызовом для медицины. Несмотря на развитие науки и появление эффективных методов лечения, туберкулез продолжает затрагивать миллионы людей во всем мире. Что это за болезнь, каковы ее симптомы, можно ли защитить себя и своих близких? И самое главное, можно ли победить туберкулез? Ответы на эти и другие вопросы в нашей программе. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое вызывается микобактерией туберкулеза. Чаще всего болезнь поражает легкие, однако инфекция может развиваться и в других органах – костях, почках, лимфатических узлах и даже в головном мозге. На протяжении истории человечества туберкулез был одной из самых опасных болезней. Его называли чахоткой, и многие выдающиеся деятели культуры, искусства и науки стали жертвами этого заболевания. Сегодня медицина располагает современными средствами диагностики, эффективными лекарствами, однако проблема остается актуальной. По словам специалистов, главная опасность туберкулеза заключается в том, что болезнь может долгое время развиваться незаметно. Человек чувствует легкое недомогание, быструю утомляемость или редкий кашель и не придает этому значения. Между тем, инфекция постепенно поражает весь организм. Уважаемые радиослушатели, но сейчас более подробно об этом заболевании расскажет нам доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева.
1: Туберкулез известен много тысяч лет, и действительно оно было проблемой. Сегодня туберкулез является одной из 10 основных причин смертности населения во всем мире. Ежегодно этой болезнью болеют приблизительно 1 миллион человек. Поэтому, когда мы говорим о Таджикистане, сегодня показатель у нас гораздо ниже. Он был, если было где-то 80-75 на 100 тысяч, то сегодня мы говорим, это около 36 на 100 тысяч. Но для нас очень важен каждый случай и очень важен своевременное его выявление. Вот здесь мы теряем, потому что нам надо, чтобы люди знали первичные симптомы, люди знали, какие есть риски, люди понимали, когда им надо вовремя прийти, и если у них есть возможность пройти скрининг. Сегодня мы используем вот этот новый аппарат, который здесь есть. Это с применением искусственного интеллекта, который в считанные минуты вам может сказать, есть определенный риск у вас или нет. И мы хотим, чтобы такие скрининговые обследования среди людей, они были очень важны. Но в Таджикистане наибольшей большой проблемой является именно то, что удельный вес туберкулеза устойчивых форм, он больше. И он требует длительного лечения, более приверженного лечения. И вот эту проблему мы должны решить.
2: А какие симптомы у туберкулеза и как человек подозревает, что у него такая болезнь?
1: Это стертые симптомы. Например, небольшая субфебрильность. Это ваша усталость, это потливость. Это тогда, когда у вас идет кашель в течение 2 недель. Такой вот не очень выраженный, но длительный. Вот и выделение мокроты, да? Мы сказали, могут быть прожилки в мокроте, которые есть. То вот когда вы себя чувствуете хотя бы 1 или 2 этих симптомов, то нужно пройти скрининг и обследоваться на туберкулез.
0: Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается преимущественно воздушно-капельным путем. Когда человек с активной формой болезни кашляет, чихает или даже разговаривает, бактерии попадают в воздух. Другие люди могут вздохнуть их и заразиться. Однако заражение не всегда означает заболевание. Многое зависит от состояния иммунной системы человека. Туберкулез остается одной из актуальных проблем общественного здравоохранения в Таджикистане, несмотря на значительные достижения медицины и проводимые государственные программы по его профилактике и лечению. Основные симптомы – это кашель, который продолжается более 2 недель, повышение температуры, особенно в вечернее время, ночная потливость, слабость, снижение аппетита и потеря веса. Иногда может появляться боль в груди. При таких признаках необходимо обязательно обратиться к врачу. Как говорит наш эксперт Маарифат Абдуллаева, сегодня туберкулез излечим. Главное – вовремя выявить заболевание и строго соблюдать назначенные лечения. Курс лечения может быть длительным, но современный препарат позволяет добиться полного выздоровления.
1: Как вы понимаете, сегодня во всем мире есть проблема и есть задача, которая была принята на Генеральной Ассамблее ООН, о том, что мы ставим перед собой задачу о полной ликвидации туберкулеза во всем мире. Это было принято в 2018 году, в 2023 году было пересмотрено, но тем не менее такая задача стоит. То есть туберкулез является излечимой болезнью. И мы должны сделать все, чтобы этой болезни не было среди населения. Проблема в том, что Таджикистан входит в число 18 стран, для которых проблема борьбы с туберкулезом, особенно множественная лекарственно устойчивая его форма, является приоритетом. Мы добились огромных успехов. Мы добились значительного снижения показателей распространенности этого заболевания.
0: В Таджикистане ежегодно регистрируются новые случаи туберкулеза. Наиболее уязвимыми остаются люди с ослабленным иммунитетом, а также те, кто поздно обращается за медицинской помощью. В отдельных случаях встречаются и лекарственно устойчивые формы заболевания, которые требуют более длительного и сложного лечения. Основными причинами распространения туберкулеза являются низкая информированность населения, несвоевременное обращение к врачу при прерывании курса лечения, а также социально-бытовые факторы, включая недостаточное питание. Вместе с тем, в стране ведется активная работа по борьбе с этим заболеванием. Проводятся регулярные профилактические осмотры, флюорографические обследования, внедряются современные методы диагностики. Лечение туберкулеза в государственных медицинских учреждениях осуществляется бесплатно и под строгим контролем специалистов. Особое внимание уделяется раннему выявлению заболевания, так как именно своевременная диагностика является ключом к полному выздоровлению. Врачи подчеркивают, что туберкулез – это не приговор, и при правильном лечении большинство пациентов полностью излечиваются. Важную роль в борьбе с болезнью играет и само население. Ответственное отношение к своему здоровью, регулярные медицинские осмотры, соблюдение гигиены и полноценное завершение курса лечения значительно снижают риск распространения инфекции. Таким образом, несмотря на сохраняющиеся вызовы, ситуация с туберкулезом в Таджикистане постепенно улучшается. Дальнейший успех зависит от совместных усилий государства, медицинских работников и каждого гражданина. Многие люди считают, что туберкулез – болезнь прошлого или заболевание, которое встречается только среди социально неблагополучных слоев населения. Однако специалисты подчеркивают, заболеть может любой человек, никто не застрахован от инфекции. Особенно важно внимательно относиться к своему здоровью людям с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, а также тем, кто находится в постоянном контакте с больными. Важную роль в борьбе с туберкулезом играет профилактика. Одной из наиболее эффективных мер является вакцинация. Первые дни жизни ребенку проводится прививка БЦЖ, которая помогает защитить организм от тяжелых форм заболевания. Не менее важно регулярно проходить медицинское обследование. Флюорография позволяет выявить изменения в легких еще до появления серьезных симптомов. Именно поэтому специалисты рекомендуют проходить обследование ежегодно. Туберкулез – это заболевание, которое можно контролировать. Современная медицина обладает необходимыми средствами для диагностики, лечения, профилактики этой инфекции. Но успех во многом зависит и от ответственности каждого человека за собственное здоровье. Дорогие друзья, если вас беспокоит длительный кашель, слабость, потеря веса или другие тревожные симптомы, не откладывайте визит к врачу. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем легче его вылечить. На этом программа «Потомки Авиценны» подходит к концу. Берегите свое здоровье, заботьтесь о своих близких и помните, здоровье – это самая большая ценность человека. До новых встреч в эфире!

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио «Увози Тодик». Но сейчас спортивные новости. В рамках подготовки к отборочному турниру Кубка Азии 2027 по футболу олимпийская сборная Таджикистана под руководством Мубина Эргашева проведет учебно-тренировочные сборы в Китае. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, на этом сборе наша олимпийская сборная сыграет два товарищеских матча против сверстников из Китая. Первая встреча пройдет 6 июня в городе Цуньи, а второй спарринг-матч состоится 9 июня в городе Гуянь. Отметим, что отборочный турнир Кубка Азии 2027 среди сборных до 23 лет пройдет в следующем году. Тренерский штаб национальной сборной Таджикистана по футболу во главе с Игорем Ангеловским объявил окончательный состав команды на июньские товарищеские матчи против сборной Индии, которые пройдут с 5 по 9 июня. Как сообщили Федерацию футбола Таджикистана, на предстоящие встречи Игорь Ангеловский пригласил 26 игроков, 3 вратарей, 10 защитников, 9 полузащитников и 4 нападающих. Сборная Таджикистана продолжает пополнять медальную копилку на чемпионате Азии по борьбе среди возрастных групп 2026 года, который проходит во вьетнамском Дананге. Очередного успеха добился таджикский борец Идрис Бахромов, ставший серебряным призером континентального первенства. В соревнованиях по пляжной борьбе весовой категории 80 кг Бахромов уверенно прошел турнирную дистанцию и дошел до финала, где завоевал серебряную медаль. Этот результат стал важным дополнением к общему выступлению команды. Ранее таджикские борцы уже отметились результативным выступлением на турнире, завоевав 4 бронзовые медали в различных дисциплинах. Среди призеров Махди Баротов – бронза, Идрис Бахромов – бронза, вольная борьба 71 кг, Амир Обидов – также бронза, греко-римская борьба, Муслихидин Хаджиев – бронза по вольной борьбе. Теперь Бахромов сумел подняться на еще более высокий уровень, добавив к своей бронзе серебряную награду, но уже другой дисциплине – пляжной борьбе. Чемпионат Азии в Дананге проходит с 3 мая по 9 июня и собрал около 1000 спортсменов, тренеров и представителей делегаций из 25 стран. Турнир включает сразу несколько видов борьбы: вольную, греко-римскую и женскую пляжную. Женскую и пляжную. Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков российской премьер-лиги. Главным событием для таджикского футбола стало очередное подорожание голкипера сборной Таджикистана и Ростова Рустама Етимова. Стоимость 27-летнего вратаря выросла сразу на 200 тысяч евро и теперь составляет 2 миллиона евро. Это не только новый личный рекорд Етимова, но и лучший показатель среди всех действующих футболистов сборной Таджикистана. Минувший сезон в России премьер-лиги получился для Рустама Етимова неоднозначным. По ходу чемпионата он неоднократно выручал Ростов, однако в концовке сезона допустил несколько заметных ошибок. Тем не менее, эти эпизоды не перечеркнули общий вклад таджикского голкипера в вступление команды. Ростов сумел избежать попадания в зону стыковых матчей, а сам Етимов сохранил статус одного из наиболее стабильных вратарей чемпионата России. Эксперты Трансфермаркт оценили прогресс игрока повышением стоимости с 1,8 до 2 миллионов евро. Сегодня Етимов является самым дорогим таджикским футболистом мира и первым представителем страны, преодолевшим отметку в 2 миллиона евро. Для самого Рустама это очередной шаг вверх после перехода из Истиклола в Ростов летом 2024 года. Контракт вратаря с российским клубом действует до июня 2029 года, что также положительно влияет на его рыночную оценку. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио «Увози Тоджик».

Радио ВОЗИ Тоджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗИ Тоджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗИ Тоджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗИ Тоджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗИ Тоджик. Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский, его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Оазис Таджик».
2: В Душанбе состоялись таджикско-кипрские переговоры на уровне глав МИД. Форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям начал свою работу в Душанбе. В Испании зафиксировано рекордное количество смертей от жары. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Душанбе с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбас. В рамках визита стала церемония возложения венка к памятнику Исмаиля Самани. Затем в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан прошли переговоры министра иностранных дел Республики Таджикистан Сируджидина Мухридина с министром иностранных дел Республики Кипр Константиносом Комбасом. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние, перспективы развития таджикско-кипрских отношений, а также вопросы сотрудничество в политической, торговой, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. По итогам переговоров была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и расширении двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Кипр. В рамках укрепления финансово-банковского сотрудничества между Таджикистаном и Китаем состоялась встреча председателя Национального банка Таджикистана Фирдауса Толибзода с председателем сельскохозяйственного банка Китая Гу Шу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана. Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального банка Таджикистана Далер Мурадализода, генеральный директор Департамента людских ресурсов сельскохозяйственного банка Китая Лю Соншен, генеральный директор Департамента международного отношений Хо Гу Фен, старший специалист Департамента международных отношений Тао Айсу, старший специалист Центрального аппарата Юань Э, руководитель представительства сельскохозяйственного банка Китая в Республике Таджикистан Си Джун, а также руководители структурных подразделений Национального банка Таджикистана. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития межбанковского сотрудничества, расширения межкорреспондентских отношений, инвестиционной поддержки, финансирования, торговли и реализации совместных проектов. Форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям начал свою работу 4 июня в Душанбе и продолжится до 5 июня. Как сообщили в Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, в форуме принимают участие представители стран региона, государственных учреждений, международных организаций и частных компаний. Целью форума является создание регионального зеленого коридора для механизма трансграничного сотрудничества женщин-предпринимателей в области. Накануне в Женеве состоялась встреча чрезвычайного полномочного посла Республики Таджикистан в Швейцарской конфедерации, постоянного представителя Республики Таджикистан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организаций в Женеве Шарафа Шерализода, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Адханом Габрейсусом. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан Швейцарской конфедерации, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным приоритетам глобального здравоохранения, обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Республикой Таджикистан и Всемирной организацией здравоохранения. Представители Синьцзянской метеорологической службы Китайской Народной Республики 2 и 3 июня посетили агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан, сообщили в агентстве. Директор агентства по гидрометеорологии Абдулло Курбонзода и заместитель директора Синьцзянской метеорологической службы Китая Джан Юнган обсудили вопросы внедрения платформы раннего предупреждения различных видов опасных природных явлений МАЗУ. Особое внимание было уделено использованию технологии искусственного интеллекта для прогнозирования пыльных бурь и пылевых явлений в Таджикистане. Стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества в области мониторинга и прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений. В Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. Экстремальная жара в Испании в мае унесла жизни более 100 человек. Об этом передает Азертадж. По данным Министерства здравоохранения Испании, это рекордная цифра с момента начала измерения в 2015 году. Эта цифра 3,6 раза выше, чем среднее число смертей от жары в мае за последние десятилетия. Говорится в пресс-релизе министерства. Правительство предупреждает о серьезном влиянии ранних волн жары на здоровье даже до начала лета. Данные получены из системы МОМО, которая ежедневно регистрирует все случаи смерти в Испании. Система сравнивает фактическое число смертельных случаев со статистическими прогнозами, основанными на исторических данных. Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, узнав на рост числа заражения, нехватку финансирования и необходимость срочных мер, передает Казинформ со ссылкой на BBC. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго кризисной и заявила о необходимости 115 миллионов долларов для борьбы с заболеванием в ближайшие 3 месяца. При этом в организации отметили, что на данный момент меры реагирования обеспечены лишь на 35% от требуемого объема финансирования. Согласно данным ВОЗ, на среду в Демократической Республике Конго подтверждено 344 случая заражения Эболой, из которых 60 завершились летальным исходом. В соседней Уганде зафиксированы 9 случаев заболевания и 1 смерть, а также 1 предполагаемый случай заражения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что международное сообщество продолжает отставать от развития эпидемии. 12 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в доме престарелых в западной провинции Шри-Ланки в среду вечером. Как передает Синхуа, об этом сообщила в четверг местная полиция. Инцидент произошел в районе Ангуру-Ватотта города Харана. По данным властей, 44 человека были безопасно эвакуированы, еще 7 получили травмы и доставлены в ближайшую больницу для лечения. Как сообщается, 3 человека числятся пропавшими без вести. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Овози Тоджик – это связующее звено между национальной самобытностью и таджиками за рубежом.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Туризм Про». Все самое интересное о путешествиях, культуре и туристических маршрутах Таджикистана. Сегодняшний выпуск посвящен необычному направлению путешествий – астрономическому туризму. Мы отправимся на Восточный Памир, познакомимся с одной из самых высокогорных обсерваторий мира, поговорим с экспертом о перспективах астротуризма в Таджикистане, а в завершении программы расскажем о гастрономическом туризме и о том, почему рынок Мехргон считается одним из лучших мест для знакомства с национальной кухней. Таджикистан славится не только своими величественными горами, древними памятниками и живописными озерами. В нашей стране есть объекты, которые способны заинтересовать даже ученых и любителей космоса. Сегодня мы расскажем о Шорбулокской обсерватории, расположенной в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области на высоте 4370 метров над уровнем моря. Это место по праву считается одним из самых уникальных научных объектов Центральной Азии. Обсерватория была создана еще в советский период для наблюдения за Солнцем и исследования космических лучей. Благодаря особому климату Восточного Памира здесь наблюдается большое количество ясных дней и ночей, а воздух отличается высокой прозрачностью и низкой влажностью. Специалисты отмечают, что подобных мест на планете очень мало. Наряду с пустыней Атакама в Южной Америке и некоторыми районами Антарктиды, Восточный Памир считается одной из лучших площадок для астрономических наблюдений. Однако туристов привлекает сюда не только наука. С обзорной площадки открываются захватывающие виды на высокогорные вершины китайского Синьцзяна, включая знаменитые пики Конгур и Мустагата. В ясную погоду перед путешественниками предстоит поистинный космический пейзаж, где горы и небо сливаются в единую панораму. Сегодня обсерватория нуждается в восстановлении, однако ее потенциал для развития научно-познавательного туризма остается очень высоким. В будущем этот объект может стать одним из центров астрономического туризма не только в Таджикистане, но и всего региона. Насколько велик потенциал астрономического туризма в Таджикистане, что привлекает любителей звездного неба в высокогорные районы страны и какие перспективы открываются перед отечественным астротуризмом? Об этом мы поговорим в нашей следующей рубрике «Из первых уст». Что представляет собой астрономический туризм и почему он становится популярным во всем мире? Какими преимуществами для развития астрономического туризма обладает Таджикистан? Какие шаги необходимо предпринять для развития астрономического туризма в нашей стране? Спасибо за интересную беседу. А теперь несколько полезных рекомендаций для тех, кто уже планирует путешествие по Таджикистану.

Татарстану. Если вы хотите познакомиться с Таджикистаном через его национальную кухню, обязательно включите в свой маршрут элементы гастрономического туризма. Гастрономические впечатления зачастую запоминаются не меньше, чем посещение известных достопримечательностей. Поэтому, планируя путешествие по стране, уделите особое внимание знакомству с местными блюдами и традициями. Первый совет – не ограничивайтесь ресторанами. Чтобы почувствовать настоящий вкус Таджикистана, стоит посетить крупные рынки, где представлены продукты со всех регионов страны. В качестве одной из лучших локаций можно рекомендовать рынок Мехргон в Душанбе. Этот современный торговый комплекс давно стал не только местом покупок, но и своеобразной гастрономической достопримечательностью столицы. Здесь путешественники могут познакомиться с богатым ассортиментом таджикских фруктов, сухофруктов, орехов, лепешек, молочной продукции и традиционных сладостей. Обязательно попробуйте национальный плов. Это блюдо считается визитной карточкой таджикской кухни и отражает многовековые кулинарные традиции народа. Обратите внимание на такие блюда, как лагман, шурбо, самса и курутоп. Они помогут составить более полное представление о национальной гастрономии. И, наконец, помните, гастрономический туризм – это не только дегустация блюд, но и уважение к местным традициям. При посещении рынков и национальных заведений соблюдайте культуру общения и интересуйтесь историей тех блюд, которые пробуете. На этом наш выпуск подходит к концу. Вы слушали программу «Туризм ПРО» на радио «Овози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Оголо Январи. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

Уважаемые слушатели, ну а далее мы расскажем о вкладе академика Бабуджона Гафурова в возрождение и развитие национального музыкального искусства.

В истории музыкальной культуры Таджикистана период 1946-56 годов занимает важное место. Это время возрождения и развития национального музыкального искусства. В этом процессе, несомненно, особая заслуга героя Таджикистана академика Бабуджона Гафурова, 115-летие которого отметят в нашей стране. Доктор исторических наук Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дониша Национальной академии наук Таджикистана Бахринисо Кабилов рассказывает об интересных фактах деятельности выдающегося ученого. Бабуджон Гафуров уделял большое внимание не только послевоенному восстановлению и развитию народного хозяйства в республике, но и проблемам науки, культуры, просвещения. Не случайно его политическим кредо было высказывание – государство, не опирающееся на культуру, превращается в шаткую постройку. В 1947 году он поручил трем ведущим знатокам Шашмакома – Бабукулу Файзулаеву, Фазледдину Шахобову и Шох Назару Сухибову – перенести на ноты все 252 песни монументального вокально-инструментального цикла «Шашмаком», чтобы спасти его от исчезновения. Бабуджон Гафуров, будучи выдающимся ученым, прекрасно знавший не только историю, но и культуру своего народа, понимал значение «Шашмакома» как культурно-исторического достояния таджикского народа. К тому же он наверняка знал о недостатках первой записи «Шашмакома». Выполненный в 1923-24 годах композитором, музыкальным этнографом Успенским в Бухаре. Главный недостаток заключался в том, что был записан лишь инструментальный вариант «Шашмакома» без поэтических текстов. В 1923 году на посту министра просвещения в правительстве Бухарской Народной Советской Республики находился Фитрат, заказавший Успенскому за солидное вознаграждение записать бухарский «Шашмаком». Успенский в течение года готовил публикации записи «Шашмакома» в исполнении известных музыкантов Бубу Гиоса Абдугани, Бубу Джалула Назирова и Мирзо Назрулло. В апреле 1924 года бухарский «Шашмаком» был издан в Москве под редакцией Фитрата и Миронова. Как оказалось, в его издании отсутствовали поэтические тексты. При этом вокальные разделы были записаны в инструментальной версии, на что, по мнению Успенского, была воля самого Фитрата, фактически в мягкой форме запретившего записывать тексты макомов. Известный московский музыковед Беляев, изучив ситуацию, в дальнейшем понял истинную причину указания Фитрата. Большинство этих текстов были на таджикско-персидском языке. А Фитрат же, все еще находясь в тот период под сильным влиянием турецкой модели политического и культурного развития, активно проводил в жизнь идеи тюркизации культурного наследия, в том числе художественного и музыкального. И удаление старых таджикских текстов являлось для него первым шагом в проведении задуманной акции. Беляева не только волновало само вторжение политических мотивов в научную область, сколько то, что отсутствие текстов привело к сознательному искажению художественного памятника, снизило уровень его научной значимости как музыкально-исторического документа. Другим мотивом того, что натолкнуло академика Бабуджона Гафурова на скорейшее издание «Шашмакома», по-видимому, стало выступление Сталина в 1941 году на приеме в Кремле в честь участников декады таджикского искусства. Так, в письме к академику Арбелю Бабуджон Гафуров писал, что Сталин дал высокую оценку историческому прошлому таджиков, поставив перед историками Таджикистана важную задачу – шире популяризовать свое богатое прошлое. По мнению академика Рахима Масова, речь Сталина на приеме в Кремле не только вдохновила, но и обезопасила Бабуджона Гафурова при создании истории таджикского народа, вышедшей в свет в послевоенные годы. В подтверждение к сказанному отметим, что 3 июня 1949 года сам Бабуджон Гафуров писал Сталину о том, что при подготовке трудов по истории культуры Таджикистана большую помощь оказало его выступление 22 апреля 1941 года.
Со второй половины 40-х годов 20 века началась вторая запись «Шашмакома», осуществленная Бубукулом Файзулаевым, Фазлидином Шахобовым и Шохназаром Сухибовым при поддержке Бубуджона Гафурова и Садриддина Айни, которые всячески содействовали в организации группы с участием мастеров искусств, поэтов, ученых-филологов, музыковедов для всестороннего исследования этого феномена. В издании «Шашмакома» самое активное участие принял московский музыковед профессор Беляев, который в вводной части к первому тому дал аналитический обзор монументального цикла. Таким образом, в течение 20 лет с 1947 по 1967 год вышли в свет 5 томов «Шашмакома». Нужно отметить, что нотная запись, которую осуществили Бубукул Файзулаев, Шохназар Суипов и Фазлидин Шахобов при консультации Рогальского, до недавнего времени являлась наиболее полной. Она положила начало новому этапу в истории развития изучения Шашмакома, а ее авторы были удостоены государственной премии имени Абу-Абдулло Рудаки.

Напомним, что в 2000 году президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, учредил День шашмакома, подписав указ о дальнейшем развитии жанра шашмакома в Таджикистане и объявил 12 мая днем шашмакома. Бабуджон Гафуров внес личный вклад в изучение пропаганды шашмакома, который 7 ноября 2003 года ЮНЕСКО провозгласила шедевром устного и нематериального наследия человечества и внесла его в список нематериального культурного наследия человечества, что подтверждает его значение и высокий статус в истории мировой музыкальной культуры. Уважаемые слушатели, в продолжении этой интересной темы мы расскажем о ярком представителе таджикского шашмакома, о легендарной Барно Исхаковой. Барно Исхакова – необыкновенной душевной красоты, великая певица ярчайшего дарования, непревзойденный мастер древнейшего классического музыкального искусства шашмаком, восхитительная, всегда полная жизненных и творческих сил. И думается, что пока в мире будут жить музыка, музыканты и любители вокала, будет жить и искусство Барно.

Исхокова родилась 12 мая 1927 года в городе Ташкенте в семье Бераха Исхакова, известного исполнителя восточных песен. Родители назвали новорожденную Бахмал – бархат. Впоследствии ее стали называть Барно – красивая. Оба имени как бы явились предтечей того, что у нее сформировался красивый бархатный голос, уникальный в своей силе и своеобразному звучанию. К тому же она обладала феноменальным слухом. Казалось, что вся ее органика была воплощением гармонии. Исполнительское мастерство Барно можно назвать волшебством. Она умело воспользовалась своим голосом, придавая песням буквально божественную окраску и какую-то мистическую прелесть. Барно Исхакова мастерски продолжал традиции великих исполнителей прошлого. Корни ее искусства уходили к корифеям Шашмакова, Левичу, Бабаханову, Думулу, Халиму и Бодову и другим не менее известным мастерам. В дело ее формирования как певицы много сил вложили знаменитый Михаил Талмасов, а также широко известные в середине прошлого века знатоки этого классического вокального жанра Юнус Раджабе и Нумджон Икромов. Душанбе. Творческая жизнь Барно Исхоковой проходила под влиянием таких ярчайших звезд Шашмакома, как Бубокул Файзулоев, Шох Назар Согибов, Фазледдин Шахобов. Особое место в этом перечне занимает, конечно, художник грандиозного масштаба, певец Нерьё Аминов. Они были современниками и соратниками, работали вместе и дружили. Это было сотрудничество двух выдающихся личностей, в равной мере чтимых народами Центральной Азии, прежде всего Узбекистана и Таджикистана. В Шашмаком, как и в песне любимых композиторов Яхьё Сабзанова, Сулеймана Юдакова и других, Барно Исхакова вкладывала всю свою душу. Сегодня со слезами на глазах вспоминаются мельчайшие детали алмазной грани ее исполнительской манеры, ее наэлектризованное состояние во время выступления. Нет, Барно не пела, она священно действовала.

слушатели всегда удивлялись и удивляются сейчас, откуда у такой хрупкой женщины брались силы петь с таким только ей присущим эмоциональным вокалом. Откуда такая мощь глубочайшей и волнующей лирики, тончайшего с божественным чувством меры артистизма. На все эти вопросы у бухарских евреев краткий и вместе с тем точный ответ – «Худодот» – «Бог дал». Ее искусство высоко ценили такие знатоки восточной музыкальной культуры и особенно шашмакома, как таджикские писатели Бокри Рахимзода, Мирзо Турсунзода, Джалил Икроми и другие знаменитые певцы республики, увенчанные лаврами, имеющие звание народных артистов СССР, радовались, когда Барно называла их своими сподвижниками. Да, Барно – мастер особой художественной значимости. Она родилась на века, ибо у художников ее масштаба есть только дни рождения, они вечны. Ее с упоением слушают и будут слушать любители восточной музыки и пения во всех странах, где ей довелось петь, в том числе и в Израиле. Было очевидно, что Барно неизменно следовала важнейшим канонам актерской деятельности. Она проживала каждую свою песню, каждое ее слово, каждый звук и доносила до слушателя смысл того, о чем она пела. Казалось, что те, к кому она обращалась, слышат дыхание певицы, биение ее сердца, состояние души. Эмоциональный настрой Барно Исхоковой заражал аудиторию, приходившую неописуемый восторг от встречи с актрисой, виртуозно владеющей своим чудодейственным ремеслом. Барно Исхокова пела самозабвенно. Казалось, что она отключалась от окружавшего ее мира. Вместе с тем, как мощный невидимый магнит, она притягивала к себе слушателя и вводила в мир прекрасного, заставляла быть соучастниками ее настроения, ее переживаний. Певицы и зал сливались в единое целое.

Барной и Схаковой были праздниками души. Они завораживали всех и каждого. Она – ничто иное, как само совершенство, апофеоз возвышенного и чарующего. Барно и Схакова – уникальное явление в вокальном искусстве народов Центральной Азии. Величайший талант певицы был награжден орденами и другими почетными знаками отличия. Барно и Схакова стала лауреатом государственной премии имени Абу Абдулла Рогодаки. Ей было присвоено почетное звание народной артистки Таджикистана. Барно была очень обаятельной женщиной, сладкоголосой на сцене и сладкоречивой в жизни. Она осознавала свое особое предназначение. Ей была свойственна высочайшая ответственность перед теми, кто ее слушал и восторгался ею. Барно и Схакова не щадила себя, когда шла речь о встречах с поклонниками ее таланта. Так было тогда, когда она с переломом ноги все-таки добралась до селения Караток в горах Таджикистана, где ждали ее выступления. Так было и в Израиле, в городе Рамле, куда она прибыла на концерт, будучи тяжело больной, незадолго до своей смерти. Этот концерт особенно тронул слушателей. Они словно чувствовали, что расстаются навсегда со своим кумиром. Да и она как будто понимала, что это ее лебединая песня, и пела с неистовой самоотдачей.

Барно Исхокова считалась одной из певиц традиционной классической песни «Шашмаком» в истории Центральной Азии и Таджикистана. В репертуаре певицы были таджикские, узбекские и другие песни на русском языке, а также на ее родном еврейско-таджикском. Она исполняла традиционные классические песни на радио и телевидении. Работала при Государственном комитете радио и телевидения Таджикской ССР. С другими известными исполнителями советской эпохи, такими как Нерьё Аминов, Рафаэль Толмасов, Шуиста Муладжанова, Ханифа Мавлонова, Рена Галибова, Ахмат Бабакулов. В 70-е и 80-е годы 20 века Барно Исхокова совмещала свою творческую деятельность с преподавательской работой в Таджикском государственном институте искусств имени Мирзо Турсунзаде на отделении восточной музыки. Барно Исхокова с 1950 и до самого отъезда в Израиль жила и успешно работала в столице Таджикистана, в городе Душанбе. Умерла знаменитая исполнительница 7 сентября 2001 года в городе Рамле, Израиль, и похоронена на еврейском кладбище Гар-ан-Менхот в Иерусалиме.

Сегодня, на наш взгляд, Барно Исхакову по праву принадлежит достойное место в череде вечно живых мастеров классического пения. Как и все они, эта замечательная певица останется знаковой фигурой в истории культуры бухарских евреев. И мы твердо уверены, благоговейное отношение к ее памяти потомство будет проявлять вечно.

0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».

0: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Русский блок» радио «Овозь Ютоджик». Напоминаем, сегодня для вас будут работать звукорежиссер эфира Алишер Шералиев и ведущая программы Я Тахмина Амонова. Дорогие друзья, ну сейчас, как всегда, начнем выпуск новостей с анонса событий в этом выпуске. Последние новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока радио «Овозь Таджик».
0: В Душанбе состоялись таджикско-кипрские переговоры на уровне глав МИД. Форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям начал свою работу в Душанбе. В Испании зафиксировано рекордное количество смертей от жары. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Душанбе с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбас. В рамках визита стала церемония возложения венка к памятнику Исмаиле Самани. Затем в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан прошли переговоры министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухридина с министром иностранных дел Республики Кипр Константинусом Комбасом. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние, перспективы развития таджикско-кипрских отношений, а также вопросы сотрудничество в политической, торговой, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. По итогам переговоров была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и расширении двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Кипр. В рамках укрепления финансово-банковского сотрудничества между Таджикистаном и Китаем состоялась встреча председателя Национального банка Таджикистана Фирдауса Толибзода с председателем сельскохозяйственного банка Китая Гу Шу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана. Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального банка Таджикистана Далер Мурадализода, генеральный директор Департамента людских ресурсов сельскохозяйственного банка Китая Лю Соншен, генеральный директор Департамента международного отношений Хо Гу Фен, старший специалист Департамента международных отношений Тао Айсу, старший специалист Центрального аппарата Юань Э, руководитель представительства сельскохозяйственного банка Китая в Республике Таджикистан Си Джун, а также руководители структурных подразделений Национального банка Таджикистана. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития межбанковского сотрудничества, расширения межкорреспондентских отношений, инвестиционной поддержки, финансирования, торговли и реализации совместных проектов. Форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям начал свою работу 4 июня в Душанбе и продолжится до 5 июня. Как сообщили в Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, в форуме принимают участие представители стран региона, государственных учреждений, международных организаций, частных компаний. Целью форума является создание регионального зеленого коридора для механизма трансграничного сотрудничества женщин-предпринимателей в области. Накануне в Женеве состоялась встреча чрезвычайного полномочного посла Республики Таджикистан в Швейцарской конфедерации, постоянного представителя Республики Таджикистан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организаций в Женеве Шарафа Шерализода, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, доктором Тедросом Адханом Габрейсусом. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан Швейцарской конфедерации, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным приоритетам глобального здравоохранения, обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Республикой Таджикистан и Всемирной организацией здравоохранения. Представители Синьцзянской метеорологической службы Китайской Народной Республики 2 и 3 июня посетили агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан, сообщили в агентстве. Директор агентства по гидрометеорологии Абдулло Курбонзода и заместитель директора Синьцзянской метеорологической службы Китая Джан Юнган обсудили вопросы внедрения платформы раннего предупреждения различных видов опасных природных явлений МАЗУ. Особое внимание было уделено использованию технологии искусственного интеллекта для прогнозирования пыльных горных бурь и пылевых явлений в Таджикистане. Стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества в области мониторинга и прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений. Уважаемые радиослушатели, ну теперь перейдем к зарубежным новостям. Экстремальная жара в Испании в мае унесла жизни более 100 человек. Об этом передает Азер Тадж. По данным Министерства здравоохранения Испании, это рекордная цифра с момента начала измерения в 2015 году. Эта цифра в 3,6 раза выше, чем среднее число смертей от жары в мае за последние десятилетия, говорится в пресс-релизе министерства. Правительство предупреждает о серьезном влиянии ранних волн жары на здоровье даже до начала лета. Данные получены из системы МОМО, которая ежедневно регистрирует все случаи смерти в Испании. Система сравнивает фактическое число смертельных случаев со статистическими прогнозами, основанными на исторических данных. Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, узнав на рост числа заражения, нехватку финансирования и необходимость срочных мер, передает Казинформ со ссылкой на BBC. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго кризисной и заявила о необходимости 115 миллионов долларов для борьбы с заболеванием в ближайшие 3 месяца. При этом в организации отметили, что на данный момент меры реагирования обеспечены лишь на 35% от требуемого объема финансирования. Согласно данным ВОЗ, на среду в Демократической Республике Конго подтверждено 344 случая заражения Эболой, из которых 60 завершились летальным исходом. В соседней Уганде зафиксированы 9 случаев заболевания и 1 смерть, а также 1 предполагаемый случай заражения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что международное сообщество продолжает отставать от развития эпидемии. 12 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в доме престарелых в западной провинции Шри-Ланки в среду вечером. Как передает Синхуа, об этом сообщила в четверг местная полиция. Инцидент произошел в районе Ангуру-Ватотта города Харана. По данным властей, 44 человека были безопасно эвакуированы, еще 7 получили травмы и доставлены в ближайшую больницу для лечения. Как сообщается, 3 человека числятся пропавшими без вести. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. И сейчас наша очередная рубрика «День в истории». Каким был день 5 июня? Какие события происходили в этот день в разные годы? И какие события вошли в нашу с вами жизнь и историю? Сейчас мы это узнаем. 5 июня 2025 года во Дворце нации президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с главами правительств стран-участниц Содружества независимых государств, прибывшими в Душанбе. Также 5 июня отмечается Международный день охраны окружающей среды, а в Румынии – День учителя. Также 5 июня в Дании отмечается День Конституции. В этот день в 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Норвегия. 5 июня 1993 года в Москве начала работу Конституционная ассамблея. И также 5 июня 1849 года в Дании был создан двухпалатный парламент. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь давайте узнаем, какие личности родились в этот день. В этот день в 1930 году родился фотожурналист Зинат Азизов, а в 1945 году родился режиссер цирка, заслуженный артист Республики Таджикистан Сарват Бехбуди. А также в этот день, в 1957 году, родился писатель и журналист Умари Шерхон. В 2016 году вышло в свет историко-художественное произведение Умари Шерхона «Пурдил». В результате исследования ему удалось установить и описать героические подвиги более 50 таджикистанцев, которые в годы Великой Отечественной войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Среди награжденных 22 героя являются таджиками и узбеками, из них 15 таджиков, 2 узбеков и 5 таджиков – выходцев из других республик Советского Союза. Знаменательные события 5 июня. Сегодня Международный день защиты окружающей среды, установленной ООН. Этот день – один из способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на ее охрану. Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды и побудить как можно дольше людей, больше людей предпринимать действия для того, чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки. Июня также отмечается Международный день борьбы с несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом. Эта дата была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года, а предшествовала этому целенаправленная работа ФАО, то есть Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Для ФАО очевидно является связь между проблемами незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыболовного промысла и вопросами устойчивого развития. Особенно это касается отдельных регионов планеты, где рыбный промысел составляет основу жизни, являясь источником питания и основным видом деятельности. Рыбные ресурсы являются

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Зарубежное радио с национальными интересами. Овозы Тоджик в информационном пространстве.
2: Напоминаем, вы слушаете радио «Овози Тоджик». В Новосибирске проходит 4-й международный фестиваль театров «Кукол Перекресток». В этом году форум объединил творческие коллективы из 8 стран мира и 10 российских городов. Особо внимание

0: внимание зрителей привлекло участие Государственного театра кукол «Люхтак» из Душанбе. 31 мая фестиваль стартовал ярким шествием на площади Ленина. Артисты и куклы из разных стран мира прошли праздничной колонной к Новосибирскому областному театру кукол, где состоялась торжественная церемония открытия. Музыка, национальные костюмы, герои известных спектаклей и сотни зрителей создали атмосферу настоящего театрального карнавала, посвященного Международному дню защиты детей. Одним из самых ожидаемых событий фестивальной программы стал показ спектакля «Наврузи Аджам» Государственного театра кукол «Люхтак» города Душанбе. Постановка знакомит зрителей с традициями и культурой праздника Навруз, раскрывая его символику через язык кукольного театра, национальные мотивы, красочные костюмы и самобытное сценическое оформление делает спектакль ярким представлением таджикского театрального искусства. После показа спектакля своими впечатлениями поделилась директор Государственного театра кукол города Душанбе Наргиз Розикзода.
1: Спектакль мы подготовили специально к фестивалю «Перекресток». Каждый год 21 марта традиционно наступает День равновесия, и в Центральной Азии отмечается праздник Наурус. В этом спектакле мы показываем все традиции праздника. Там у нас и спортивные игры, как готовят суманак, верблюд, который всегда теряется и ищет его караванщик. Мы показываем именно ткани, которые одевают мужчины. Это ткань бекасап. Они используются в халатах мужских, в тюбетейках мужских, а также женская одежда, женские ткани, атлас, адрас, а также тюбетейка, бахор, также символ Науруза. И так ли используются национальные музыкальные инструменты, которые играют живую наши ребята и поют живую. Спектакль, он именно уличное представление, потому что по традиции, в древние времена, не были такие здания театров, и наши предки, наши бабушки, наши дедушки играли на базарах, на открытых площадках. Он такой веселый.
0: Импровизированную сцену артисты оборудовали прямо на площади перед театром кукол. Для представления была придумана каждая деталь. Специальные ширмы украсили традиционными тканями с одной стороны женскими, а с другой с мужскими орнаментами. Декорации менялись в зависимости от персонажей сценического действия. Основой спектакля стали традиции Навруза, древнего праздника весны, обновление и единство народов. Зрителям показали старинные обряды, народные обычаи, национальную музыку и элементы традиционной культуры Таджикистана. Яркое представление позволило гостям фестиваля ближе познакомиться с историей и культурным наследием таджикского народа. Вот что говорит об этих гастролях представитель Государственного театра кукол города Душанбе Герань Одинаева.
2: Очень приятно, что в эти дни наш театр принимает участие на фестивале «Перекресток». Артисты повезли спектакль, который называется «Наврузи Аджам». Знаете, нам была удостоена очень большая честь первыми открыть этот фестиваль. То есть наши артисты были самые первые, которые выступили. И знаете, я считаю, что это естественно, потому что спектакль очень яркий, очень красочный, живая музыка. И вы знаете, в этом спектакле мы постарались показать все обряды таджикского народа, которые проходят в празднике Навруз. И все это именно делается через куклу, через артистов. Замечательно. Там мы показали и хурус-джангак, и петушиные бои, и борца показали. И все это, знаете, и вроде бы и серьезно, и с такой небольшой шуткой. И даже показали вот кадила, когда вот Хазур Испанда Дудмикнеем, Хазур Балуэду. Вот это вот кадила. И зрителям очень понравилось. Все приняли спектакль с большим восторгом. И даже пригласили на следующий год Петербург тоже на фестивале. Если даст Бог все получится, то я думаю, что у нас будет еще одна поездка в следующий год именно с этим же спектаклем.
0: Почему именно этот спектакль был выбран для данного фестиваля?
2: Ну, я думаю, наверное, потому что мы хотели показать нашу древнюю традицию. Угу. Наши древние традиции. И хотели сказать, что таджики – это самая древняя цивилизация, которая до сих пор хранит свою культуру, угу, до сих пор хранит свои ценности и до сих пор хранит свои обряды и традиции. Это же важно, чтобы ознакомить иностранного зрителя с нашей вот этой культурой. такой. Спектакль показывает все обряды, все традиции. Даже есть, вы, наверное, знаете, что есть такая еще у нас традиция, это как чудо-рихайол. Даже вот чудо-рихайол отвезли с нашими национальными куклами, которые намотаны нитями. Их лица намотаны, это как, не знаю, кто-то их называет матанки, кто-то называет безликие куклы, а мы называем их люфтакой риштапеч. Вот этими куклами даже есть у нас хороший номер в этом. Ну, сюжет в том, что выходит ведущий и созывает людей на праздник Навруз. И здесь вот начинается все самое интересное. Начинается вот показ всех вот этих традиций, которые когда-то и до сих пор вот хранит этот праздник Навруз.
3: Вот вы сказали, что они уже принимали участие на открытии данного фестиваля, да? А как зрители в России восприняли?
2: Они с восторгом восприняли. Они так хорошо, им же все интересно. Они ходили, спрашивали, смотрели кукол. И, знаете, даже вот наши музыкальные инструменты руками трогают. Им же все это интересно. С восторгом приняли.
3: Как вы считаете, насколько важно принять участие в таких международных фестивалях для вашего театра?
2: Ой, я тут считаю, что это не только для нашего театра важно, это важно и для других, для народов, потому что театр, он объединяет. Он объединяет и, знаете, наверное, мы перенимаем все то хорошее, которое есть в других театрах. И также наш театр может показать все то хорошее, что мы имеем. И, может быть, кто-то от нас что-то хорошее для себя примет. Поэтому я считаю, что вот такие театры кукол, фестивали, они должны быть почаще. И мы должны почаще ездить. Потому что, я же говорю, культура – это такая вещь, вот, которую нужно бережно хранить. Но, например, к нашей древней культуре можно ввести какую-то современную нотку, не теряя вот именно сюжетную линию наших древних традиций. Я думаю, что наш театр меняется только к лучшему. Ну, мне кажется, что в первую очередь изменится, наверное, мировоззрение, потому что есть актеры, которые впервые выезжают за...
3: У них это было
2: первый раз. Да, у многих актеров это первая поездка за территорию Таджикистана. Я думаю, что они приедут с восторгом, и у них будет больше энтузиазма. Они будут работать еще с большим энтузиазмом, у них будут гореть глазки. Вот, и, конечно, я считаю, что они приедут уже с чуть-чуть наполненным багажом. Поэтому это очень важно для них.
0: Напомню, международный фестиваль театров кукол «Перекресток» объединил коллективы из Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Ирана и России. Фестиваль стал площадкой для профессионального диалога и культурного обмена. В программе спектакли для детей и взрослых, мастер-классы, обсуждение постановок и творческая лаборатория для молодых режиссеров. Особое внимание организаторы уделили доступности мероприятий. Все ключевые события фестиваля адаптированы для зрителей с нарушением слуха, предусмотрен перевод на русский жестовый язык, а значительная часть программы сопровождается субтитрами. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Новосибирской области, Президентского фонда культурных инициатив. Данный фестиваль продлится в Новосибирске до 7 июня. Впереди зрителей ждут новые спектакли, творческие встречи и яркие театральные открытия, которые еще раз подтвердят, что искусство кукольного театра остается универсальным языком, понятным людям разных стран и культур.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Потомки Авиценны». Проект о здоровье, современной медицине и о людях, которые продолжают благое дело великого врача и мыслителя Аббале Ибн Сино. Сегодня мы поговорим о заболевании, которое на протяжении многих веков остается серьезным вызовом для медицины. Несмотря на развитие науки и появление эффективных методов лечения, туберкулез продолжает затрагивать миллионы людей во всем мире. Что это за болезнь, каковы ее симптомы, можно ли защитить себя и своих близких? И самое главное, можно ли победить туберкулез? Ответы на эти и другие вопросы в нашей программе. Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое вызывается микобактерией туберкулеза. Чаще всего болезнь поражает легкие, однако инфекция может развиваться и в других органах – костях, почках, лимфатических узлах и даже в головном мозге. На протяжении истории человечества туберкулез был одной из самых опасных болезней. Его называли чахоткой, и многие выдающиеся деятели культуры, искусства и науки стали жертвами этого заболевания. Сегодня медицина располагает современными средствами диагностики, эффективными лекарствами, однако проблема остается актуальной. По словам специалистов, главная опасность туберкулеза заключается в том, что болезнь может долгое время развиваться незаметно. Человек чувствует легкое недомогание, быструю утомляемость или редкий кашель и не придает этому значения. Между тем, инфекция постепенно поражает весь организм. Уважаемые радиослушатели, ну и сейчас более подробно об этом заболевании расскажет нам доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева.
1: Туберкулез известен много тысяч лет, и действительно оно было проблемой. Сегодня туберкулез является одной из 10 основных причин смертности населения во всем мире. Ежегодно этой болезнью болеют приблизительно 1 миллион человек. Поэтому, когда мы говорим о Таджикистане, сегодня показатель у нас гораздо ниже. Он был, если был где-то 80-75 на 100 тысяч, то сегодня мы говорим, это около 36 на 100 тысяч. Но для нас очень важен каждый случай и очень важен своевременное его выявление. Вот здесь мы теряем, потому что нам надо, чтобы люди знали первичные симптомы, люди знали, какие есть риски, люди понимали, когда им надо вовремя прийти. И если у них есть возможность пройти скрининг. Сегодня мы используем вот этот новый аппарат, который здесь есть. Это с применением искусственного интеллекта, который в считанные минуты вам может сказать, есть определенный риск у вас или нет. И мы хотим, чтобы такие скрининговые обследования среди людей, они были очень важны. Но в Таджикистане наибольшей большой проблемой является именно то, что удельный вес туберкулеза устойчивых пор, он больше. И он требует длительного лечения, более приверженного лечения. И вот эту проблему мы должны решить.
2: А какие симптомы у туберкулеза и как человек подумает, что у него такая болезнь?
1: Это стертые симптомы. Например, небольшая субфебрильность. Это ваша усталость, это потливость. Это тогда, когда у вас идет кашель в течение 2 недель. Такой вот не очень выраженный, но длительный. Вот и выделение мокроты, да? Мы сказали, могут быть прожилки в мокроте, которые есть. То вот когда вы себя чувствуете хотя бы 1 или 2 этих симптомов, то нужно пройти скрининг и обследоваться на туберкулез.
0: Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое передается преимущественно воздушно-капельным путем. Когда человек с активной формой болезни кашляет, чихает или даже разговаривает, бактерии попадают в воздух. Другие люди могут вздохнуть их и заразиться. Однако заражение не всегда означает заболевание. Многое зависит от состояния иммунной системы человека. Туберкулез остается одной из актуальных проблем общественного здравоохранения в Таджикистане, несмотря на значительные достижения медицины и проводимые государственные программы по его профилактике и лечению. Основные симптомы – это кашель, который продолжается более 2 недель, повышение температуры, особенно в вечернее время, ночная потливость, слабость, снижение аппетита и потеря веса. Иногда может появляться боль в груди. При таких признаках необходимо обязательно обратиться к врачу. Как говорит наш эксперт Марифат Абдуллаева, сегодня туберкулез излечим. Главное – вовремя выявить заболевание и строго соблюдать назначенные лечения. Курс лечения может быть длительным, но современный препарат позволяет добиться полного выздоровления.
1: Как вы понимаете, сегодня во всем мире есть проблемы и есть задача, которая была принята на Генеральной Ассамблее ООН о том, что мы ставим перед собой задачу о полной ликвидации туберкулеза во всем мире. Это было принято в 2018 году, в 2023 году было пересмотрено, но тем не менее такая задача стоит. То есть туберкулез является излечимой болезнью. И мы должны сделать все, чтобы этой болезни не было среди населения. Проблема в том, что Таджикистан входит в число 18 стран, для которых проблема борьбы с туберкулезом, особенно множественно лекарственно устойчивая его форма, является приоритетом. Мы добились огромных успехов. Мы добились значительного снижения показателей распространенности этого заболевания.
0: В Таджикистане ежегодно регистрируются новые случаи туберкулеза. Наиболее уязвимыми остаются люди с ослабленным иммунитетом, а также те, кто поздно обращается за медицинской помощью. В отдельных случаях встречаются и лекарственно устойчивые формы заболевания, которые требуют более длительного и сложного лечения. Основными причинами распространения туберкулеза являются низкая информированность населения, несвоевременное обращение к врачу при прерывании курса лечения, а также социально-бытовые факторы, включая недостаточное питание. Вместе с тем в стране ведется активная работа по борьбе с этим заболеванием. Проводятся регулярные профилактические осмотры, флюорографические обследования, внедряются современные методы диагностики. Лечение туберкулеза в государственных медицинских учреждениях осуществляется бесплатно и под строгим контролем специалистов. Особое внимание уделяется раннему выявлению заболевания, так как именно своевременная диагностика является ключом к полному выздоровлению. Врачи подчеркивают, что туберкулез – это не приговор, и при правильном лечении большинство пациентов полностью излечиваются. Важную роль в борьбе с болезнью играет и само население. Ответственное отношение к своему здоровью, регулярные медицинские осмотры, соблюдение гигиены и полноценное завершение курса лечения значительно снижают риск распространения инфекции. Таким образом, несмотря на сохраняющиеся вызовы, ситуация с туберкулезом в Таджикистане постепенно улучшается. Дальнейший успех зависит от совместных усилий государства, медицинских работников и каждого гражданина. Многие люди считают, что туберкулез – болезнь прошлого или заболевание, которое встречается только среди социально неблагополучных слоев населения. Однако специалисты подчеркивают, заболеть может любой человек, никто не застрахован от инфекции. Особенно важно внимательно относиться к своему здоровью людям с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, а также тем, кто находится в постоянном контакте с больными. Важную роль в борьбе с туберкулезом играет профилактика. Одной из наиболее эффективных мер является вакцинация. Первые дни жизни ребенку проводится прививка БЦЖ, которая помогает защитить организм от тяжелых форм заболевания. Не менее важно регулярно проходить медицинское обследование. Флюорография позволяет выявить изменения в легких еще до появления серьезных симптомов. Именно поэтому специалисты рекомендуют проходить обследование ежегодно. Туберкулез – это заболевание, которое можно контролировать. Современная медицина обладает необходимыми средствами для диагностики, лечения, профилактики этой инфекции. Но успех во многом зависит и от ответственности каждого человека за собственное здоровье. Дорогие друзья, если вас беспокоит длительный кашель, слабость, потеря веса или другие тревожные симптомы, не откладывайте визит к врачу. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем легче его вылечить. На этом программа «Потомки Авиценны» подходит к концу. Берегите свое здоровье, заботьтесь о своих близких и помните, здоровье – это самая большая ценность человека. До новых встреч в эфире!

0: آوازی تاجیک.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете радио «Увози Тоджик», но сейчас спортивные новости. В рамках подготовки к отборочному турниру Кубка Азии 2027 по футболу Олимпийская сборная Таджикистана под руководством Мубина Эргашева проведет учебно-тренировочные сборы в Китае. Как сообщили Федерации футбола Таджикистана, на этом сборе наша Олимпийская сборная сыграет два товарищеских матча против сверстников из Китая. Первая встреча пройдет 6 июня в городе Цуньи, а второй спарринг-матч состоится 9 июня в городе Гуянь. Отметим, что отборочный турнир Кубка Азии 2027 среди сборных до 23 лет пройдет в следующем году. Тренерский штаб национальной сборной Таджикистана по футболу во главе с Игорем Ангеловским объявил окончательный состав команды на июньские товарищеские матчи против сборной Индии, которые пройдут с 5 по 9 июня. Как сообщили Федерацию футбола Таджикистана, на предстоящие встречи Игорь Ангеловский пригласил 26 игроков, 3 вратарей, 10 защитников, 9 полузащитников и 4 нападающих. Сборная Таджикистана продолжает пополнять медальную копилку на чемпионате Азии по борьбе среди возрастных групп 2026 года, который проходит во вьетнамском Дананге. Очередного успеха добился таджикский борец Идрис Бахромов, ставший серебряным призером континентального первенства. В соревнованиях по пляжной борьбе весовой категории 80 кг Бахромов уверенно прошел турнирную дистанцию и дошел до финала, где завоевал серебряную медаль. Этот результат стал важным дополнением к общему выступлению команды. Ранее таджикские борцы уже отметились результативным выступлением на турнире, завоевав 4 бронзовые медали в различных дисциплинах. Среди призеров Махди Баротов – бронза, Идрис Бахромов – бронза, вольная борьба 71 кг, Амир Обидов – также бронза, греко-римская борьба, Муслихидин Хаджиев – бронза по вольной борьбе. Теперь Бахромов сумел подняться на еще более высокий уровень, добавив к своей бронзе серебряную награды, но уже другой дисциплине – пляжной борьбе. Чемпионат Азии в Дананге проходит с 3 мая по 9 июня и собрал около 1000 спортсменов, тренеров и представителей делегаций из 25 стран. Турнир включает сразу несколько видов борьбы – вольную, греко-римскую и женскую пляжную. Женскую и пляжную. Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков российской премьер-лиги. Главным событием для таджикского футбола стало очередное подорожание голкипера сборной Таджикистана и Ростова Рустама Етимова. Стоимость 27-летнего вратаря выросла сразу на 200 тысяч евро и теперь составляет 2 миллиона евро. Это не только новый личный рекорд Етимова, но и лучший показатель среди всех действующих футболистов сборной Таджикистана. Минувший сезон в России премьер-лиги получился для Рустама Етимова неоднозначным. По ходу чемпионата он неоднократно выручал Ростов, однако в концовке сезона допустил несколько заметных ошибок. Тем не менее, эти эпизоды не перечеркнули общий вклад таджикского голкипера в вступление команды. Ростов сумел избежать попадания в зону стыковых матчей, а сам Етимов сохранил статус одного из наиболее стабильных вратарей чемпионата России. Эксперты Transfermarkt оценили прогресс игрока повышением стоимости с 1,8 до 2 миллионов евро. Сегодня Етимов является самым дорогим таджикским футболистом мира и первым представителем страны, преодолевшим отметку в 2 миллиона евро. Для самого Рустама это очередной шаг вверх после перехода из Истиклола в Ростов летом 2024 года. Контракт вратаря с российским клубом действует до июня 2029 года, что также положительно влияет на его рыночную оценку. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта на радио «Увози Тоджик».

Радио ВОЗ и Таджик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗ и Таджик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗ и Таджик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗ и Таджик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗ и Таджик. Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский, его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: новости из официальных источников.
1: Взгляд на события в Таджикистане и в мире из новостной рубрики русского блока «Радио Оазис Таджик».
2: В Душанбе состоялись таджикско-кипрские переговоры на уровне глав МИД. Форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям начал свою работу в Душанбе. В Испании зафиксировано рекордное количество смертей от жары. Об этих и других новостях мы познакомим вас сегодня. Сегодня в Душанбе с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбас. В рамках визита стала церемония возложения венка к памятнику Исмаиля Самани. Затем в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан прошли переговоры министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухридина с министром иностранных дел Республики Кипр Константинусом Комбасом. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние, перспективы развития таджикско-кипрских отношений, а также вопросы сотрудничество в политической, торговой, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. По итогам переговоров была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и расширении двустороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Кипр. В рамках укрепления финансово-банковского сотрудничества между Таджикистаном и Китаем состоялась встреча председателя Национального банка Таджикистана Фирдауса Толибзода с председателем сельскохозяйственного банка Китая Гу Шу. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана. Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального банка Таджикистана Далер Мурадализода, генеральный директор Департамента людских ресурсов сельскохозяйственного банка Китая Лю Соншен, генеральный директор Департамента международного отношений Хо Гу Фен, старший специалист Департамента международных отношений Тао Айсу, старший специалист Центрального аппарата Юань Э, руководитель представительства сельскохозяйственного банка Китая в Республике Таджикистан Си Джун, а также руководители структурных подразделений Национального банка Таджикистана. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития межбанковского сотрудничества, расширения корреспондентских отношений, инвестиционной поддержки, финансирования, торговли и реализации совместных проектов. Форум по женскому предпринимательству, инвестициям и технологиям начал свою работу 4 июня в Душанбе и продолжится до 5 июня. Как сообщили в Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, в форуме принимают участие представители стран региона, государственных учреждений, международных организаций и частных компаний. Целью форума является создание регионального зеленого коридора для механизма трансграничного сотрудничества женщин-предпринимателей в области. Накануне в Женеве состоялась встреча чрезвычайного полномочного посла Республики Таджикистан в Швейцарской конфедерации, постоянного представителя Республики Таджикистан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организаций в Женеве Шарафа Шерализода, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Адханом Габрейсусом. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан Швейцарской конфедерации, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным приоритетам глобального здравоохранения, обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества между Республикой Таджикистан и Всемирной организацией здравоохранения. Представители Синьцзянской метеорологической службы Китайской Народной Республики 2 и 3 июня посетили агентство по гидрометеорологии Республики Таджикистан, сообщили в агентстве. Директор агентства по гидрометеорологии Абдулло Курбонзода и заместитель директора Синьцзянской метеорологической службы Китая Джан Юнган обсудили вопросы внедрения платформы раннего предупреждения различных видов опасных природных явлений МАЗУ. Особое внимание было уделено использованию технологии искусственного интеллекта для прогнозирования пыльных бурь и пылевых явлений в Таджикистане. Стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества в области мониторинга и прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений. Уважаемые радиослушатели, ну а теперь перейдем к зарубежным новостям. Экстремальная жара в Испании в мае унесла жизни более 100 человек. Об этом передает Азертадж. По данным Министерства здравоохранения Испании, это рекордная цифра с момента начала измерения в 2015 году. Эта цифра 3,6 раза выше, чем среднее число смертей от жары в мае за последние десятилетия. Говорится в пресс-релизе министерства. Правительство предупреждает о серьезном влиянии ранних волн жары на здоровье даже до начала лета. Данные получены из системы МОМО, которая ежедневно регистрирует все случаи смерти в Испании. Система сравнивает фактическое число смертельных случаев со статистическими прогнозами, основанными на исторических данных. Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, узнав на рост числа заражения, нехватку финансирования и необходимость срочных мер, передает Казинформ со ссылкой на BBC. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго кризисной и заявила о необходимости 115 миллионов долларов для борьбы с заболеванием в ближайшие 3 месяца. При этом в организации отметили, что на данный момент меры реагирования обеспечены лишь на 35% от требуемого объема финансирования. Согласно данным ВОЗ, на среду в Демократической Республике Конго подтверждено 344 случая заражения Эболой, из которых 60 завершились летальным исходом. В соседней Уганде зафиксированы 9 случаев заболевания и 1 смерть, а также 1 предполагаемый случай заражения. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что международное сообщество продолжает отставать от развития эпидемии. 12 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в доме престарелых в западной провинции Шри-Ланки в среду вечером. Как передает Синхуа, об этом сообщила в четверг местная полиция. Инцидент произошел в районе Ангуру-Ватотта города Харана. По данным властей, 44 человека были безопасно эвакуированы, еще 7 получили травмы и доставлены в ближайшую больницу для лечения. Как сообщается, 3 человека числятся пропавшими без вести. Уважаемые радиослушатели, это были все новости, подготовленные к этому часу. Будьте с нами на волне 105.5 FM.

0: Оперативные репортажи и срочные новости из официальных источников. Овози Тоджик. На 8 языках в информационном пространстве. Овози Тоджик.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «Туризм ПРО». Все самое интересное о путешествиях, культуре и туристических маршрутах Таджикистана. Сегодняшний выпуск посвящен необычному направлению путешествий – астрономическому туризму. Мы отправимся на Восточный Памир, познакомимся с одной из самых высокогорных обсерваторий мира, поговорим с экспертом о перспективах астротуризма в Таджикистане, а в завершении программы расскажем о гастрономическом туризме и о том, почему рынок Мехргон считается одним из лучших мест для знакомства с национальной кухней. Таджикистан славится не только своими величественными горами, древними памятниками и живописными озерами. В нашей стране есть объекты, которые способны заинтересовать даже ученых и любителей космоса. Сегодня мы расскажем о Шорбулокской обсерватории, расположенной в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области на высоте 4370 метров над уровнем моря. Это место по праву считается одним из самых уникальных научных объектов Центральной Азии. Обсерватория была создана еще в советский период для наблюдения за Солнцем и исследования космических лучей. Благодаря особому климату Восточного Памира здесь наблюдается большое количество ясных дней и ночей, а воздух отличается высокой прозрачностью и низкой влажностью. Специалисты отмечают, что подобных мест на планете очень мало. Наряду с пустыней Атакама в Южной Америке и некоторыми районами Антарктиды, Восточный Памир считается одной из лучших площадок для астрономических наблюдений. Однако туристов привлекает сюда не только наука. С обзорной площадки открываются захватывающие виды на высокогорные вершины китайского Синьцзяна, включая знаменитые пики Конгур и Мустагата. В ясную погоду перед путешественниками предстоит поистинный космический пейзаж, где горы и небо сливаются в единую панораму. Сегодня обсерватория нуждается в восстановлении, однако ее потенциал для развития научно-познавательного туризма остается очень высоким. В будущем этот объект может стать одним из центров астрономического туризма не только в Таджикистане, но и всего региона. Насколько велик потенциал астрономического туризма в Таджикистане, что привлекает любителей звездного неба в высокогорные районы страны и какие перспективы открываются перед отечественным астротуризмом? Об этом мы поговорим в нашей следующей рубрике «Из первых уст». Что представляет собой астрономический туризм и почему он становится популярным во всем мире? Какими преимуществами для развития астрономического туризма обладает Таджикистан? Какие шаги необходимо предпринять для развития астрономического туризма в нашей стране? Спасибо за интересную беседу. А теперь несколько полезных рекомендаций для тех, кто уже планирует путешествие по Таджикистану. Если вы хотите познакомиться с Таджикистаном через его национальную кухню, обязательно включите в свой маршрут элементы гастрономического туризма. Гастрономические впечатления зачастую запоминаются не меньше, чем посещение известных достопримечательностей. Поэтому, планируя путешествие по стране, уделите особое внимание знакомству с местными блюдами и традициями. Первый совет – не ограничивайтесь ресторанами. Чтобы почувствовать настоящий вкус Таджикистана, стоит посетить крупные рынки, где представлены продукты со всех регионов страны. В качестве одной из лучших локаций можно рекомендовать рынок Мехргон в Душанбе. Этот современный торговый комплекс давно стал не только местом покупок, но и своеобразной гастрономической достопримечательностью столицы. Здесь путешественники могут познакомиться с богатым ассортиментом таджикских фруктов, сухофруктов, орехов, лепешек, молочной продукции и традиционных сладостей. Обязательно попробуйте национальный плов. Это блюдо считается визитной карточкой таджикской кухни и отражает многовековые кулинарные традиции народа. Обратите внимание на такие блюда, как лагман, шурбо, самса и курутоп. Они помогут составить более полное представление о национальной гастрономии. И, наконец, помните, гастрономический туризм – это не только дегустация блюд, но и уважение к местным традициям. При посещении рынков и национальных заведений соблюдайте культуру общения и интересуйтесь историей тех блюд, которые пробуете. На этом наш выпуск подходит к концу. Вы слушали программу «Туризм ПРО» на радио «Овози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Оголо Январи. До новых встреч в эфире и новых маршрутов по родной земле.

Уважаемые слушатели, ну а далее мы расскажем о вкладе академика Бабуджона Гафурова в возрождение и развитие национального музыкального искусства.

В истории музыкальной культуры Таджикистана период 1946-56 годов занимает важное место. Это время возрождения и развития национального музыкального искусства. В этом процессе, несомненно, особая заслуга героя Таджикистана академика Бабуджона Гафурова, 115-летие которого отметят в нашей стране. Доктор исторических наук Института истории, археологии и этнографии имени Ахмади Дониша Национальной академии наук Таджикистана Бахринисо Кабилов рассказывает об интересных фактах деятельности выдающегося ученого. Бабуджон Гафуров уделял большое внимание не только послевоенному восстановлению развития народного хозяйства в республике, но и проблемам науки, культуры, просвещения. Не случайно его политическим кредо было высказывание «Государство не

опирающийся на культуры, превращается в шаткую постройку. В 1947 году он поручил трем ведущим знатокам Шашмакома Бабухулу Файзулаеву, Фазлидину Шахобову и Ишох Назару Сухибову перенести на ноты все 252 песни монументального вокально-инструментального цикла «Шашмаком», чтобы спасти его от исчезновения. Бубуджон Гафуров, будучи выдающимся ученым, прекрасно знавший не только историю, но и культуру своего народа, понимал значение «Шашмакома» как культурно-исторического достояния таджикского народа. К тому же он наверняка знал о недостатках первой записи «Шашмакома». Выполненный в 1923-24 годах композитором, музыкальным этнографом Успенским в Бухаре. Главный недостаток заключался в том, что был записан лишь инструментальный вариант «Шашмакома» без поэтических текстов. В 1923 году на посту министра просвещения в правительстве Бухарской Народной Советской Республики находился Фитрат, заказавший Успенскому за солидное вознаграждение записать бухарский «Шашмаком». Успенский в течение года готовил публикации записи «Шашмакома» в исполнении известных музыкантов Бобо Гьоса Абдугани, Бобо Джалула Назирова и Мирзо Назрулло. В апреле 1924 года бухарский «Шашмаком» был издан в Москве под редакцией Фитрата и Миронова. Как оказалось, в его издании отсутствовали поэтические тексты. При этом вокальные разделы были записаны в инструментальной версии, на что, по мнению Успенского, была воля самого Фитрата, фактически в мягкой форме запретившего записывать тексты макомов. Известный московский музыковед Беляев, изучив ситуацию, в дальнейшем понял истинную причину указания Фитрата. Большинство этих текстов были на таджикско-персидском языке. А Фитрат же, все еще находясь в тот период под сильным влиянием турецкой модели политического и культурного развития, активно проводил в жизнь идеи тюркизации культурного наследия, в том числе художественного и музыкального. И удаление старых таджикских текстов являлось для него первым шагом в проведении задуманной акции. Беляева не только волновало само вторжение политических мотивов в научную область, сколько то, что отсутствие текстов привело к сознательному искажению художественного памятника, снизило уровень его научной значимости как музыкально-исторического документа. Другим мотивом того, что натолкнуло академика Бабуджона Гафурова на скорейшее издание «Шашмакома», по-видимому, стало выступление Сталина в 1941 году на приеме в Кремле в честь участников декады таджикского искусства. Так, в письме к академику Арбеля Бабуджон Гафуров писал, что Сталин дал высокую оценку историческому прошлому таджиков, поставив перед историками Таджикистана важную задачу – шире популяризовать свое богатое прошлое. По мнению академика Рахима Масова, речь Сталина на приеме в Кремле не только вдохновила, но и обезопасила Бабуджона Гафурова при создании истории таджикского народа, вышедшей в свет в послевоенные годы. В подтверждение к сказанному отметим, что 3 июня 1949 года сам Бабуджон Гафуров писал Сталину о том, что при подготовке трудов по истории культуры Таджикистана большую помощь оказало его выступление 22 апреля 1941 года. Со второй половины 40-х годов 20 века началась вторая запись «Шашмакома», осуществленная Бабухулом Файзулаевым, Фазлидином Шахобовым и Шох Назаром Сухибовым при поддержке Бабуджона Гафурова и Садриддина Айни, которые всячески содействовали в организации группы с участием мастеров искусств, поэтов, ученых-филологов, музыковедов для всестороннего исследования этого феномена. В издании «Шашмакома» самое активное участие принял московский музыковед профессор Беляев, который в вводной части к первому тому дал аналитический обзор монументального цикла. Таким образом, в течение 20 лет с 1947 по 1967 год вышли в свет 5 томов «Шашмакома»,
Нужно отметить, что нотная запись, которую осуществили Бабукул Файзулаев, Шохназар Суипов и Фазлидин Шахобов при консультации Рогальского, до недавнего времени являлась наиболее полной. Она положила начало новому этапу в истории развития изучения шашмакома, а ее авторы были удостоены государственной премии имени Абу-Абдулло Рудаки.

Напомним, что в 2000 году президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, учредил День шашмакома, подписав указ о дальнейшем развитии жанра шашмакома в Таджикистане и объявил 12 мая днем шашмакома. Бабуджон Гафуров внес личный вклад в изучение пропаганды шашмакома, которую 7 ноября 2003 года ЮНЕСКО провозгласила шедевром устного и нематериального наследия человечества и внесла его в список нематериального культурного наследия человечества, что подтверждает его значение и высокий статус в истории мировой музыкальной культуры. Уважаемые слушатели, в продолжении этой интересной темы мы расскажем о ярком представителе таджикского шашмакома, о легендарной Барно Исхаковой. Барно Исхакова – необыкновенной душевной красоты, великая певица ярчайшего дарования, непревзойденный мастер древнейшего классического музыкального искусства шашмаком, восхитительная, всегда полная жизненных и творческих сил. И думается, что пока в мире будут жить музыка, музыканты и любители вокала, будет жить и искусство Барно.

Исхокова родилась 12 мая 1927 года в городе Ташкенте в семье Бераха Исхакова, известного исполнителя восточных песен. Родители назвали новорожденную Бахмал – бархат. Впоследствии ее стали называть Барно – красивая. Оба имени как бы явились предтечей того, что у нее сформировался красивый бархатный голос, уникальный в своей силе и своеобразному звучанию. К тому же она обладала феноменальным слухом. Казалось, что вся ее органика была воплощением гармонии. Исполнительское мастерство Барно можно назвать волшебством. Она умело воспользовалась своим голосом, придавая песням буквально божественную окраску и какую-то мистическую прелесть. Барно Исхакова мастерски продолжала традиции великих исполнителей прошлого. Корни ее искусства уходили к орифеям Шашмакова, Левичу, Бабаханову, Думулу Халиму и Бодову и другим не менее известным мастерам. В дело ее формирования как певицы много сил вложили знаменитый Михаил Талмасов, а также широко известные в середине прошлого века знатоки этого классического вокального жанра Юнус Раджабе и Нумджон Икромов. Душанбе. Творческая жизнь Барно Исхоковой проходила под влиянием таких ярчайших звезд Шашмакома, как Бубокул Файзулоев, Шох Назар Согибов, Фазледдин Шахобов. Особое место в этом перечне занимает, конечно, художник грандиозного масштаба, певец Нерьё Аминов. Они были современниками и соратниками, работали вместе и дружили. Это было сотрудничество двух выдающихся личностей, в равной мере чтимых народами Центральной Азии, прежде всего Узбекистана и Таджикистана. В Шашмаком, как и в песне любимых композиторов Яхьё Сабзанова, Сулеймана Юдакова и других, Барно Исхакова вкладывала всю свою душу. Сегодня со слезами на глазах вспоминаются мельчайшие детали алмазной грани ее исполнительской манеры, ее наэлектризованное состояние во время выступления. Нет, Барно не пела, она священно действовала.

слушатели всегда удивлялись и удивляются сейчас, откуда у такой хрупкой женщины брались силы петь с таким только ей присущим эмоциональным вокалом. Откуда такая мощь глубочайшей и волнующей лирики, тончайшего с божественным чувством меры артистизма. На все эти вопросы у бухарских евреев краткий вместе с тем точный ответ – «Худодот» – «Бог дал». Ее искусство высоко ценили такие знатоки восточной музыкальной культуры и особенно шашмакома, как таджикские писатели Буки Рахимзода, Мирзо Турсунзода, Джалил Икроми и другие знаменитые певцы республики, увенчанные лаврами, имеющие звание народных артистов СССР, радовались, когда Барно называла их своими сподвижниками. Да, Барно – мастер особой художественной значимости. Она родилась на века, ибо у художников ее масштабы есть только дни рождения, они вечны. Ее с упоением слушают и будут слушать любители восточной музыки и пения во всех странах, где ей довелось петь, в том числе и в Израиле. Было очевидно, что Барно неизменно следовала важнейшим канонам актерской деятельности. Она проживала каждую свою песню, каждое ее слово, каждый звук и доносила до слушателя смысл того, о чем она пела. Казалось, что те, к кому она обращалась, слышат дыхание певицы, биение ее сердца, состояние души. Эмоциональный настрой Барно Исхоковой заражал аудиторию, приходившую в неописуемый восторг от встречи с актрисой, виртуозно владеющей своим чудодейственным ремеслом. Барно Исхокова пела самозабвенно. Казалось, что она отключалась от окружавшего ее мира. Вместе с тем, как мощный невидимый магнит, она притягивала к себе слушателя и вводила в мир прекрасного, заставляла быть соучастниками ее настроения, ее переживаний. Певицы и зал сливались в единое целое.

Барной и Схаковой были праздниками души. Они завораживали всех и каждого. Она – ничто иное, как само совершенство, апофеоз возвышенного и чарующего. Барно и Схакова – уникальное явление в вокальном искусстве народов Центральной Азии. Величайший талант певицы был награжден орденами и другими почетными знаками отличия. Барно и Схакова стала лауреатом государственной премии имени Абу Абдулла Рогодаки. Ей было присвоено почетное звание народной артистки Таджикистана. Барно была очень обаятельной женщиной, сладкоголосой на сцене и сладкоречивой в жизни. Она осознавала свое особое предназначение. Ей была свойственна высочайшая ответственность перед теми, кто ее слушал и восторгался ею. Барно и Схакова не щадила себя, когда шла речь о встречах с поклонниками ее таланта. Так было тогда, когда она с переломом ноги все-таки добралась до селения Караток в горах Таджикистана, где ждали ее выступления. Так было и в Израиле, в городе Рамле, куда она прибыла на концерт, будучи тяжело больной, незадолго до своей смерти. Этот концерт особенно тронул слушателей. Они словно чувствовали, что расстаются навсегда со своим кумиром. Да и она как будто понимала, что это ее лебединая песня, и пела с неистовой самоотдачей.

Барно Исхоково считалась одной из певиц традиционной классической песни «Шашмаком» в истории Центральной Азии и Таджикистана. В репертуаре певицы были таджикские, узбекские и другие песни на русском языке, а также на ее родном еврейско-таджикском. Она исполняла традиционные классические песни на радио и телевидении. Работала при Государственном комитете радио и телевидения Таджикской ССР с другими известными исполнителями советской эпохи, такими как Нерьё Аминов, Рафаэль Толмасов, Шуиста Муладжанова, Ханифа Мавлонова, Рена Галибова, Ахмат Бабакулов. В 70-е и 80-е годы 20 века Барно Исхоково совмещала свою творческую деятельность с преподавательской работой в Таджикском государственном институте искусств имени Мирзо Турсунзаде на отделении восточной музыки. Барно Исхоково с 1950-го и до самого отъезда в Израиль жила и успешно работала в столице Таджикистана, в городе Душанбе. Умерла знаменитая исполнительница 7 сентября 2001 года в городе Рамле, Израиль, и похоронена на еврейском кладбище Гар-ан-Менхот в Иерусалиме.

Сегодня, на наш взгляд, Барно Исхакову по праву принадлежит достойное место в череде вечно живых мастеров классического пения. Как и все они, эта замечательная певица останется знаковой фигурой в истории культуры бухарских евреев. И мы твердо уверены, благоговейное отношение к ее памяти потомство будет проявлять вечно.